0: Покажи, покажи, покажи, покажи, покажи, покажи, покажи.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.